0: Реклама «Дар Азия Плюс».
1: Когда-то все начиналось с простого «я». Человека, который мечтает, действует и верит, что способен менять мир вокруг себя. Прошло 10 лет, и сегодня тысячи сильных «я» стали мы. 12 сентября в Душанбе состоится 10-й и заключительный международный форум «Я». Спикеры из разных стран, представители бизнеса и творческой интеллигенции вновь объединятся, чтобы говорить о силе людей, созидании, мечтах и добрых делах. Форум «Я» 2026 «Мы». 10 лет мы вдохновляли друг друга. Теперь пришло время сказать «Мы вместе».
2: Сиву панч соли ифтихор. Вахдат ва созандаги. Ба ифтихори сиву панч мин солгарди истеклолиати давлатии Джумурии Таджикистан. Гала концерти бузурги хайяви. Йостом сентябри соли 2026 соати носта. Варзиш гохи мили. Дарьяк сахна. Ситорохой Маруфи эстрада. Фарух Хасанов. Ариана Саид. Шабнами Сурайо. Йолдус Усмонова. Эхам. Наваи. Неймони Асосей Шом. Ани Лорак. تمامی مبلغی از برگزاری چورابینی جمع‌آوری شده با کارهای خیریه‌ای روانه کرده می‌شود. 10 آیفون با مخلصان و اشتراکچیان شو برنامه کنسرتی تقدیم می‌گردد. تشکیل کننده مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر دوشنبه. تلفن برای تماس 111-90-000. یک جو جشن می‌گیریم. یک جو نکی می‌کنیم.
3: با هنگام طلوع آفتاب وقتی که روز نو سر می‌شود، از بلندی قله‌ها چشمه پوکه با پایان‌ها می‌شورد. آناتیس مجروی چشمه کوهی را از قله‌ها تا قلب‌های شما می‌برد. رسوندنی اوبیتوزه کولر برای خونه یا کارخانه شما.
4: تلفن تماس 8484. آناتیس، آبی که در آن لذت زندگی است.
0: رقم تلفن اداره رکلام 41 41.
5: Радио Азия Плюс.

0: движения и борьбы с пробками. Новая электронная карта позволит анализировать дорожную ситуацию и определять наиболее загруженные участки Душанбе. Кроме того, цифровые технологии планируют шире использовать для контроля и регулирования транспортных потоков, повышения безопасности движения и более эффективного управления городской инфраструктурой. В районе Джайхун с участием заместителя министра энергетики и водных ресурсов Шарифа Худобахша и председателя района Джайхун Азизуло Ализода состоялась церемония заложения первого камня строительства новой технологической линии по переработке нефти мощностью 500 тысяч тонн нефтепродуктов в год. Предприятие строится на базе компании «Салуса», которая в настоящее время в основном занимается производством высококачественного битума для дорожного строительства. После ввода в эксплуатацию новой технологической линии и установки современного оборудования будет налажен выпуск дизельного топлива и бензина. По данным самой компании, она разрабатывает месторождения Южный Ком, Кичикбель и Аквашадыр в Хатлунской области. В эксплуатации находится 38 нефтяных скважин. По случаю 35-летия государственной независимости республики, медиагруппа «Азия Плюс» запустила персидскую службу. Инициатива направлена на освещение важнейших событий дня в стране, регионе и мире для персоязычной аудитории всего мира, а также для укрепления изучения письменности предков, возрождения национальных ценностей и повышения интереса общества к историко-культурному наследию и знакомства с инвестиционными возможностями и туристическим потенциалом республики. Управление МВД по городу Душанбе сообщает, что с 6 по 12 сентября на территории столицы запрещено использование любых беспилотных летательных аппаратов. В ведомстве объяснили ограничения необходимостью обеспечения безопасности и призвали граждан и владельцев дронов строго соблюдать установленный запрет. В республике началась регистрация граждан для сезонной работы в Великобритании. Регистрация продлится до 11 сентября и проводится через официальный сайт компании AgriHA по адресу www.agri.ha.com, сообщает агентство по трудоустройству за рубежом. Также агентство приглашает жителей страны на работу в Турцию. Работодателям требуются разнорабочие, сварщики, электрики, слесари, специалисты по механическому ремонту, водители погрузчиков и вилочных погрузчиков, а также мастера по ремонту тяжелой и строительной техники. Оклад от 700 до 1250 долларов. Работодатель обеспечивает сотрудников жильем и питанием. Требования к кандидатам: возраст от 18 до 45 лет, знание английского или русского языка на уровне общения и отсутствие судимости. Желающие могут обратиться в центральный офис ведомства в Душанбе по адресу улица Лахути, 80, это недалеко от пивзавода, или в представительство агентства по трудоустройству за рубежом в регионах страны. Это была последняя информация к этому часу. Еще больше новостей смотрите и читайте на нашем сайте asiaplus.news или на наших страницах в соцсетях.
1: Тароной авалисуатро роллер баройтон тақдим мекунад. Роллер гармию осоиш бахар як хонадон.

0: Шумо астава ковкоҳои музнок дар душанбе бисёр истифода мебаред. Пас абонементи Неру роҳи ҳалли қулай ва фоиданок аст. Бо абонемент дигар ҳар дафъа пардохт кардани ҳаққи таваққуфгоҳ лозим нест. Шумо ба ҳамаи таваққуфгоҳҳои шаҳр ба муҳлати интихобшуда як ҳафта, як моҳ ё ки як соли пурра бе маҳдудият дастрасӣ пайдо мекунед. Харидани абонемент хеле осон аст. Ба сомонаи Неру нуқта тиҷаи ворид шуда тарифаи заруриро интихоб кунед ва тариқи корти милли ҳама бонкҳо ё тавассути QR рамз маблағро пардохт намоед. Ҳамчунин шумо метавонед тариқи ҳамёни DC Next дар бахши пардохти хизматрасонӣ маблағро пардохт кунед. Вақт ва пулро сарфа карда абонементи Неруро худи ҳамин рӯз дастрас кунед.
1: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
2: Покупай баночку XL, регистрируй код из-под крышки на сайте xlenergy.asia или отправляй смс на номер 94-777-77. Напиши код из-под крышки, имя, фамилию и город и испытай свою удачу. Выиграй один из трех сертификатов на сумму 1000 саманий. Каждую пятницу в 19:00 в прямом эфире нашего радио. Час XL Energy. Одна баночка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте xlenergy.asia.
3: Ламбратин. Средства от кашля и аллергии. Спрашивайте в аптеках города.
0: Рахами телефона Едора и реклама.
4: Чилуяк, чилуяк.
5: Сурдинал, Тар Азия Плюс.

0: Сделаем паузу. Сити.
1: Всем привет, это Сити. Я Женя Смурыгина. Прямо сейчас расскажу, чем заняться на этой неделе. В фокусе сегодня хорошие спектакли. Этим вечером в Музее Москвы показывают спектакль «Онегин. Я не договорила». Это пластическая постановка студентов мастерской Олега Кудряшова, созданной в коллаборации с ГИТИСом. Роман Пушкина здесь становится скорее отправной точкой. Актеры размышляют о том, каким мог бы быть Онегин сегодня. Шутят про зумеров и миллениалов, а сон Татьяны превращают в почти психодел. Начало в 20 часов, вход по билетам. Напомню, это сегодня Музей Москвы для детей старше 16 лет. В театре Гоголя, что на улице Казакова, спектакль «Дальше тишина». Сюжет такой. Барклей и Люси Купер прожили вместе почти 50 лет, вырастили 5 детей, но в старости вынуждены расстаться. Их сбережения заканчиваются, банк забирает дом, а взрослые дети не могут дать родителям ту жизнь, к которой те привыкли. Поэтому они приняли решение расстаться. Режиссер Антон Яковлев, по совместительству худрук этой площадки, рассказывает историю в духе Феллини. Драма сменяется гротескной комедией, а живой оркестр сопровождает действие. Фишка спектакля – актеры выходят из образов, чтобы повзаимодействовать со зрителями. Билеты от 1000 рублей, начало в 19 часов. Это сегодня театр имени Гоголя для детей старше 16 лет. Ну и давайте планы на завтра. В Линкоме спектакль «Старший сын» или «Письма сыну». Это у него такое название. К столетию Евгения Леонова показывают премьеру режиссера Владимира Панкова. Тот обращается к пьесе Александра Вампилова и дополняет ее материалами из книги Леонова «Письма сыну». Главную роль играет сын актера Андрей Леонов. Начало в 19 часов, билеты от 2000 рублей, играют в среду. Это для детей старше 16 лет. Чтобы узнать больше, ищите нас в социальных сетях и подписывайтесь на Сити в Телеграме, ВКонтакте и Максе. А еще не пропускайте наши эфиры на телеканале «Москва-24». Евгения Смурыгина. Отличной вам недели.
0: По факту.
2: Отцы, которые выполняют больше работы по дому, например, моют посуду и стирают, обычно имеют более амбициозных дочерей. Теперь и вы это знаете.
0: Москва. Осень. Capital.

0: Audio Stories.
1: Бирманский тигровый питон относится к числу крупнейших видов змей на Земле. В 70-е годы 20-го столетия этих обитателей Южной Азии начали ввозить в Соединенные Штаты Америки, где они пользовались популярностью среди любителей экзотических домашних питомцев. Однако содержать такую огромную рептилию, длина тела которой может превышать 4 метра, а масса равняться массе взрослого человека, довольно сложно. Многие владельцы предпочли выпустить своих питомцев на свободу во Флориде, где благоприятный климат обеспечивал комфортные условия обитания. Вскоре популяция питонов резко возросла, а сами пресмыкающиеся принялись истреблять местных животных, включая мелких грызунов, приматов, небольших оленей и даже аллигаторов. Катастрофическим событием стало разрушение центра размножения питонов в 1992 году ураганом Эндрю, после которого на волю вырвались сотни особей. Сегодня эти инвазивные животные превратились в настоящую угрозу экосистеме штата Флорида. Для контроля численности власти организовали кампанию по массовому отстрелу питонов. Периодически проводятся соревнования по охоте на них. Совсем недавно Университет Флориды предложил оригинальное техническое решение – разработка роботов-кроликов, оснащенных солнечным...

Алыча перестала быть кислой, из далекой щемящей тоски улыбаются гроздями вишни, ржавый гвоздь из пробитой доски. Старый дом бесконечно целебен из развалин чихающих пыли.